0: гняв. Мяу, мяу. Пор я скобелье гняв.
1: Мяу, мяу, мяу, мяу.
0: Ласа гольчельме гняв.
1: Мяу, мяу.
0: Холка госелеке гняв.
1: Мяу.
0: Вокка горгоца гняв.
1: Мяу, мяу.
0: Кабеле слонто гняв.
1: Мяу.
0: Nuit ego lo Antoñao.
1: Miau, miau, miau.